Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

В ранней молодости летчика Егорова оклеветал друг Сорокин. Оставила любимая девушка. С тех пор прошло много лет. Девушка вышла замуж за Сорокина. Они вырастили сына. Однажды все трое оказываются на борту лайнера, которым управляет Егоров.

взглядов друзей. Выбирать осторожно, но без опаски, им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Сотни ночей ты провел бы тревожно, лишь бы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви

счастье порой понимается ложно. Все же нужны паруса кораблю. Жить на земле

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Sky.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?

0: Программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Юная Грейс, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком городке Догвиль, где-то в скалистых горах. Местные жители один прекраснее другого, готовы ее укрыть, а взамен им совсем ничего не надо, ну разве что помочь по дому или присмотреть за детьми. Но постепенно милый Догвиль превращается для девушки в тюрьму. Саундтрек к фильму «Догвиль».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области из-за гроз, ливней и сильного порывистого ветра возникли локальные технологические нарушения на электросетях. Новгородский филиал Россети «Северо-Запад» приведен на особый режим работы, мобилизованы все силы и средства. Тем временем специалисты напоминают о правилах безопасности. Ни в коем случае не приближайтесь к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, и не пытайтесь самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Если вы заметили нарушение электроснабжения или повреждение энергообъектов, сообщите по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 800 220 0 220. Для мобильных короткий номер 220. В Валдайском районе в рамках губернаторского проекта «Помощь рядом» прошла встреча для старшего поколения. В ДК «Темп» собрались сотни участников, чтобы совместить полезное с приятным, получить знания, потренировать практические навыки и окунуться в атмосферу творчества и движения. Эксперты рассказали о возможностях проекта «Активное долголетие» и дали рекомендации по сохранению здоровья, в том числе по профилактике возрастных заболеваний. Особый интерес вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники отрабатывали действия на практике под руководством тренера Российского Красного Креста. Гости увидели дефиле в традиционных новгородских костюмах, поучаствовали в спортивно-танцевальной разминке и попробовали себя в народных ремеслах. При этом внимание уделили и семьям. Для детей, имеющих ограничения по здоровью, подготовили отдельную развлекательную программу. Жители смогли получить квалифицированную помощь по широкому кругу вопросов, не выезжая в областной центр. Особое внимание уделили участникам СВО и их семьям. Консультации получили 8 бойцов и 19 их близких. Им рассказали о трудоустройстве, мерах господдержки и возможностях обучения. Параллельно прошел урок занятости для 50 школьников. Ребятам объяснили, как заключить целевой договор и устроиться на временную работу в свободное от учебы время. Также 15 граждан предпенсионного возраста узнали о программах обучения в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». С 20 по 23 августа не будет работать баня. Это связано с ремонтом водопроводной сети и промывкой, а также дезинфекцией городского водопровода. При этом душевые и сауны продолжают функционировать в обычном режиме, за исключением субботы. В соцсетях валдайцы жалуются на скопление хлама у контейнерных площадок. Из-за сильного ночного дождя отходы начали гнить. Горожане просят власти назвать сроки вывоза мусора. И последняя команда победителей регионального этапа «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории отправилась в Волгоград. На всероссийском финале встретятся 86 сильнейших команд страны. Ребятам предстоит показать сплоченность, выносливость и умение действовать как единый механизм. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Продолжается август, продолжается лет календарное, да и не календарное, тоже лет продолжается. 20 августа на календаре. Всем доброе утро. Шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Марина. Мы проснулись, вы просыпаетесь тоже. Если, конечно, вы, например, уже успели утром встать, побегать, позавтракать и включить утреннее шоу «Активация», то вы, конечно, герои. Мы вас поздравляем. Это замечательно, на самом деле, когда, вот знаешь, встаешь с петухами, с солнцем встаешь. Ну и потом ложишься, то желательно часов 9. Часов 9. Ну что, мы начинаем.
4: Или днем вот еще хорошо поспать.
3: Да, да. Сега Рыжков, Маша Малинина.
4: Да.
3: Утреннее шоу «Активация». Ребята, давайте начинать. Сегодня день кинопремьер, не забываем. Отправим вас в кино. Отправим вас отпраздновать день рождения какое-нибудь интересное. А еще мы поздравим с праздниками всех, кто к ним причастен. Вдруг у кого-то сегодня праздник персональный.
4: Например, какой? День рождения?
3: Ну и не только, например, день чего-нибудь или кого-нибудь. Но все это впереди, друзья. Самое главное, просыпайтесь.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 20 августа – Всемирный день лени. История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии фестиваля промышленности, торговли и культуры, последний день фестиваля назвали Всемирным днем лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчеркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха. Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улице и в парке лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая. Участникам праздника рекомендуют выспаться, сходить в сауну или спа, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку вкусной еды, посмотреть интересный фильм и так далее.
2: 20 августа 1721 года пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа. Замысел создания летней резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы знаменитому французскому Версалю, возник у Петра I в 1710-х годах. Царь планировал создать дворцово-парковый ансамбль непосредственно на берегу Финского залива, недалеко от строящегося Санкт-Петербурга. Это место было выбрано не случайно. Обследуя местность, Петр обнаружил несколько водоемов, впитавшихся бьющими из-под земли ключами. 20 августа 1721 года в Петергофе забили первые фонтаны и каскады, а торжественное открытие летней резиденции русских императоров состоялось 2 года спустя. Сегодня Петродворец – всемирно известный город-музей под открытым небом. Здесь открыто для обозрения 10 музеев и 3 парка – Верхний, Нижний и Александрия. В Верхнем саду и Нижнем парке работают 3 каскада и 173 фонтана. Одна из главных достопримечательностей Петергофа, облицованный гранитом, украшенный золочеными маскаронами, морской канал.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». Готовы вас...
2: Активировать.
1: Не то, что активировать, повеселить, развлечь, предупредить, возможно, в чем-то, потому что в этой рубрике мы вам рассказываем новости, которые такие, знаете, необычные,
2: да, ничего
1: непростые.
2: Сегодня предупредительного не будет. В общем, все мы знаем, что проходят чемпионаты по имитациям разных звуков. Самый популярный — это имитация чаек.
1: Я поняла, про что ты
2: собираешься. Да, во Франции решили провести чемпионат по имитации визга свиньи. В 43-й раз, между прочим, проходит этот чемпионат, он уже традиционный. В деревне Три-Сюр-Баис на юге Франции есть фестиваль свиньи.
1: Три-Сюр-Баис.
2: Ну да, и в том числе там показывают самых красивых свинок, показывают и показывают людей, которые это делают. И вот я думал, что вот подходит человек к микрофону, как свинья визжит, все говорят, подходит, получается почти одинаково, вам приз. Но тут-то люди прям заморачиваются, они прям костюмы делают свиней, на четвереньках ползают, на корточках, и такие страшные костюмы. Знаешь, я вот, мне это не понравилось соревнование. Реально, это фильм ужасов. Ну ладно, ты вот подошел, но ушки сделал такие миленькие.
1: Мне больше всего понравился в этой истории про победителя, что он уже...
2: Но он действующий чемпион Франции.
1: Он действующий чемпион, ребята, он не первый раз.
2: 10 раз он побеждает.
1: Второй.
2: 10 раз.
1: Ой, это когда увидал эту новость, мне что-то плохо стало.
2: Слушай, ну я не понимаю на самом деле. Ну вот, окей, в рамках фестиваля порадоваться. Ну 10 раз приезжает, 10 раз выигрывает.
1: Но,
2: что за жизнь-то вот такая у человека? Он тренируется, что ли, все остальные 364 дня в году?
1: Нет, я думаю, что у него просто вот, ну, знаешь, врожденное. Вот кто-то свистеть классно умеет, подражать птичьим голосам. А кто-то вот он, может, у него достижений в жизни больше, понимаешь? Ну нет,
2: да, ты понимаешь,
1: возможно,
2: что...
1: это единственное, что у него так круто получается. И он не может себе отказать.
2: Есть спортсмены, там, пловцы, лыжники, да, они вот смотрят друг на друга и думают, ну вот твой рекорд я скоро превышу, я буду быстрее, я буду сильнее. А тут, понимаешь, на этого мужика все смотрят и говорят, да ладно, ну пусть.
1: А, кстати, это призы-то давали?
2: Ну, давали. Разные, интересные. Самое главное,
1: какой,
2: что...
1: Какой, килограмм свинины?
2: Нет, конечно, ты чего, нельзя такое говорить. Дали красивый кубок. Вот, в общем, вот такой конкурс был. Такой был конкурс, мужчина выиграл. И, ну, ладно, что вот вписал свое имя в историю, как человек, который может имитировать.
1: Да, представляешь, я считаю, нас тоже надо такие конкурсы проводить.
2: Да, они проводятся. Я тебе расскажу про один конкурс, но за эфиром.
1: Хорошо.
2: Там не конкурс свиней, там конкурс то, что делают свиньи, коровы, лошади и все остальные сельскохозяйственные представители.
1: О-о-о.
2: Но об этом за эфиром, друзья, а то мало ли вы сейчас завтракать сели. Всем приятного аппетита, мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем привет! Сегодня 20 августа, год 2026. Если у вас день рождения, то мы вас поздравляем. А если у вас нет дня рождения, то вы вспоминаете, кто из вашего окружения 20 августа появился на свет, чтобы отправиться сегодня на работу с каким-нибудь милым подарочком. Вот мелочь приятна, как говорится. А мы уже давай по известным пройдем личностям. Так сказать, у Маши ребята помладше. Вернее, постарше. Сильно постарше. Да, очень сильно. Окей. А вот у меня помоложе 20 августа. Кто у нас есть? Какие люди родились? Давай их будем поздравлять.
1: В 1890 году на 20 августа родился писатель-фантаст Говард Филлипс Лавкрафт. Американский Лавкрафт. Он, да. И, а также он был мистиком. Вот это все Ктулху.
0: Да-да-да.
1: Все вот эти страшные подводные дела, и вообще и не только. Ну, прям классная такая, знаете, погрузиться в такую вселенную. Я все еще не видела ни одного классного фильма по этому поводу.
0: Ну вот, надо, значит, снять. У меня одни музыканты сегодня родились. Начнем с Фреда Дёрста, лидер-вокалист американской группы Limp Bizkit. Сегодня появился на свет. Поздравляем! Фреда Дёрста до сих пор выступают, до сих пор ого-гошеньки, какие они крутые, группы Limp Bizkit. С днем рождения!
1: Так, также в этот день родился Лев Маневич. Он родился в 1898 году. Это, между прочим, военный разведчик и герой Советского Союза.
0: Сегодня 55 лет исполняется накачанному, красивому, татуированному бывшему участнику дуэта «Чай-вдвоем» Стасу Костюшкину. Стас Костюшкин, с днем рождения. Поздравляем.
1: В 1932 году родился русский писатель, драматург и сценарист Василий Аксенов. Например, по его сценарию снят фильм «Остров Крым».
0: Интересно.
1: Да, с днем рождения.
0: И поздравляем Деми Ловато, американскую певицу, актрису, автора песен, которая поет в стиле поп-рок,
1: Деми Маловато.
0: Да, ну а что, у нее даже награды есть. Она была награждена, например, премией MTV Video Music Awards или, например, People's Choice Awards. Это вот люди ее выбрали как лучшую певицу. Деми Ловато, поздравляем. В общем, если вы сегодня родились, смотрите, какие известные и классные люди вместе с вами тоже появились на свет. Это утреннее шоу «Активация», и мы продолжаем классным гороскопом от Ксении Лайк.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее время вы вели себя просто идеально, награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатами своих усилий и больше отдыхайте. Весы, сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпион, в отношении здоровья никаких проблем не предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы, звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги, вам нужно беречься, велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда, впрочем, как всегда. Водолеи, день будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы, любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам прекрасного дня.

0: Всем доброе утро, всем привет, особенно киноманам, киноманкам, киномалышам, киномальчикам и кинодевочкам. Всем тем, кто так или иначе связал свою жизнь с кино. А если вы хоть раз смотрели кино в кинотеатре, значит, все, ваша жизнь связана.
1: Я, кстати, сегодня для киномальчиков и кинодевочек буду фильм рассказывать.
0: Ну, давай с тебя и начнем тогда.
1: Давай, фильм у меня называется «Легенда о золоте скифов». Звучит очень серьезно, но по факту это детский детектив. Возрастное ограничение 6+, семейная комедия и при этом детектив. Очень интересно такое посмотреть. Детектив, но не страшный. Классно. В главной роли Алексей Бакуренко.
0: Наверное.
1: Или Бакуренко. Вот, больше никого, вот я не знаю, из актеров.
0: Ну,
1: но это и классно, это и классно, мне кажется, посмотреть на новые лица. В общем, суть в том, что семья по фамилии Гавриловы, они едут на отпуск, и там, понимаете, случается с ними неожиданное приключение. Исчезают таинственные артефакты из местного музея. И главный герой, мальчик Петя, он очень любит детективы, решает расследовать это дело. Конечно же, появляется девочка, которую нужно впечатлить. Зовут ее Нина. И он очень хочет доказать всем, что он способен раскрыть это преступление. Чем дело кончилось, можете посмотреть в кино с сегодняшнего дня. Фильм «Легенда о золоте скифов». Мне кажется,
0: интересно.
1: Это что-то в стиле Нэнси Дрю.
0: Наверное. Мне нравится, на самом деле, когда вот такие появляются детские детективы, когда дети сами начинают разбираться во всех этих сложностях. А у меня фильм для родителей 18+. Ограничения по возрасту, и пока я вот готовился, я понял, что появился преемник у Джейсона Стейтема, то есть человек, который снимается в фильмах, где главное не диалоги, не сюжет, а главное драки. Mm-hmm. Главное, чтобы подраться можно было, и таким стал, мне кажется, Алан Ричсон, это американский актер, который с ним стал известен благодаря фильмам «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, он там играл такого большого, по-моему, норвежца. А потом сериал «Джек Ричер», где играл, собственно, Джека Ричера. Это просто огромная такая, ну, гора мышц. Он здоровый, он огромный, он красивый при этом. Так вот, фильм «Мотор Сити», очередной фильм с Аланом Ричсоном. Здесь у нас 70-е. Он играет рабочего автозавода Джона Миллера и влюбляется в девушку местного криминального босса. Ее, кстати, играет Шейлин Вудли. Она много в романтических фильмах играла. Да, она мне очень нравится. Такая классная актриса, такая скромная местами. Так вот, значит, он в нее влюбился. А там же, знаешь, такая эстетика 70-х, машин, такие вот эти вот длинные волосы, эти майки облегают. Mm-hmm. Он просто здоровый, он огромный. Он как три шкафа. Ну все, значит, он влюбляется, любовь-морковь, на-на-на, потом его подставляют. Он, типа, значит, какое-то преступление совершил. То есть, типа, он совершил, а он не совершал. Он выходит из тюрьмы спустя годы. И что делает? Начинает мстить. И вот начинаются все эти драки, все эти крутые штуки. Собственно, нужно вернуть любовь. Нужно отнять свободу у того, кто отнял у него свободу. Так и называется, кстати, «Мотор Сити». И в оригинале тоже «Мотор Сити». Ребята, если вот вам нравится, вот дайте вот фильм, вот просто вот заснуть под фильм. Или, например, просто вот посидеть, повтыкать, посмотреть, как мужики дерутся. Вот туда. Welcome сегодняшнего дня во всех кинотеатрах. Ну, а если вдруг в этих кинотеатрах нет ваших, вернее, этих фильмов нет в ваших кинотеатрах, сходите в следующий. Там точно что-нибудь такое будет. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, сегодня четверг, сегодня 20 августа, и прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» поиграем. Верю, не верю, так называется наша игра. Обмен фактами, сегодня финальный обмен, такой, знаешь,
2: вот... Сегодня обменяемся, так обменяемся.
1: Так обменяемся, естественно. Маша начинает, давай, кстати, если факт твой будет мной угадан, то я заберу себе балл. А если не будет угадан, то он у тебя останется. Короче говоря, это мы правила сейчас рассказали. Все, поехали.
2: Да, сегодняшний вопрос ты сможешь ответить только на интуиции. Поэтому включай интуицию, если ты ее до сих пор не включил. И слушай внимательно. Веришь ли ты, что картинная галерея Уффици,
1: угу, например,
2: находится в итальянском городе Флоренция?
1: Ну, это итальянская галерея Уффици. Ну, наверное, во Флоренции. Пусть будет так. Откуда я знаю?
2: Совершенно верно. Молодец.
1: Правда, что ничего себе?
2: Молодец.
1: О, а у меня про Гарри Поттера сегодня.
2: Давай.
1: У тебя. Вот веришь ли ты, что Гарри Поттер не колдует только в одной части, в философском камне? Ну, вообще не колдует. То есть прям сильно не колдует. То есть вот нет этого вот Экспеллиармус там и так далее.
2: Угу.
1: Веришь ты или нет? Или он везде колдует? Пам-пам-пам, вспоминай. Чертоги разума, раскрывай.
2: Слушай, я тут тоже доверюсь интуиции. Ты так хитренько улыбался, когда говорил «философский камень». Может, он и не колдует в каком-нибудь фильме, но не в «философском камне». Нет, я не верю.
1: А это правда абсолютная. Гарри Поттер не колдует.
2: Зачем ты так хитро улыбался? Это что такое?
1: Ну, я извините, пожалуйста. Нужно с улыбкой разговаривать. Да, вот реально только в «философском камне» он не колдует, потому что там же уже такие они. Серьезные дела. Да, конечно, какое там колдовство? Ничего такого не было. Палочкой он своей не пользовался. Вот-вот, ничего такого не было. Я победил, я молодец, да, это,
2: молодец.
1: На этой неделе я тоже хорош. Маш, тоже ничего, самое главное, что...
2: А ну что, ничья? Или ты победил немножко?
1: Я, конечно, выиграл немножко. А самое главное, друзья, что мы узнаем в этой игре очень много интересных фактов, которыми можно потом делиться с своими коллегами на работе, например, и тоже устроить,
2: да,
1: такую,
2: например,
1: вот викториночку.
2: Да-да-да-да. Например, приходишь и говоришь: спорим на 5000 рублей.
1: Что?
2: Что?
1: Гарри Поттер?
2: Что картинная галерея Уффици находится в Мадриде.
1: А человек, который слышал утреннее шоу «Активация», говорит: я тебе не верю, и забирает себе 5000. Вот такие новости. А
2: прекрасно.
1: Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» самое время для моей любимой рубрики «Звездные новости». Узнаем, что новенького в мире богатых знаменитых.
2: Слушай, новость, ну, такая, на самом деле, остросоциальная. Что? Так. Ой. Вот, спустя 7 лет трезвости Брэд Питт заявил, что покончил он с этим делом. Так сказать, Брэд Питт снова начал употреблять алкогольные напитки. Мы вас не приветствуем это делать, мы вам не предлагаем, конечно же. Актер рассказал в интервью о том, что он 7 лет был трезв.
1: А почему? Потом... Это как 7 лет в Тибете?
2: Наверное, возможно, да, красиво. Как фильм «7» с Брэдом Питтом, опять же.
1: Да-да-да.
2: Он говорит, ну, типа, сейчас я употребляю в более сдержанной манере все эти дела. А почему было, что было 7 лет назад? 7 лет назад все эти разводы были и так далее, он там плакал, когда Энджи ушла. И он даже попал в общество анонимных вот любителей выпить разные крепкие напитки. Он там с ними тусал. Ну, мне кажется, все просто сидели и смотрели. Брэд Питт, здравствуйте, меня зовут Брэд Питт, и я алкоголик.
1: Ну, я уж не думаю, что он ходил с всякими обычными людьми. Там, наверное, тоже были какие-нибудь интересные.
2: Нет, я думаю, что это было обязательно, все потом автографы.
1: А, тут точно, они же анонимные.
2: Ну, типа анонимные.
1: А, прикинь, а как он пришел в анонимное общество?
2: Не знаю, я
1: он
2: Брэд, я не
1: был.
2: Тот.
1: Он, наверное, был в маске.
2: Ну, не знаю. Ага, приехал там на лимузине с охраной.
1: А что, а может, ему делали грим какой-нибудь? Знаешь, они же умеют сюда, где такой грим на лошади. Мать родная не узнает.
2: Ну, возможно, да, мне кажется, там не до этого было. Короче говоря, сейчас Брэд Питт говорит, я теперь вот уже... Все в норме. Я снимаюсь в кино, я не могу приходить на съемочную площадку в таком, ну, в каком-то другом состоянии. Вот, когда работаю вообще. Ну и, собственно, почему так вышло? Собственно, потому что, ну, вот. Ну, я
1: просто
2: понял,
1: потому что пришел
2: в принципе,
1: в один.
2: Да, что в принципе можно и так жить.
1: Ну, он просто понял, что это больше не является для него угрозой. Теперь он знает, как с этим жить, как с этим бороться, как с
2: ну,
1: этим
2: да.
1: Обращаться 7, да. Безопасно.
2: Да, вот.
1: За 7 лет в Тибете уж можно было.
2: И, кстати, он еще рассказал, что когда вот он бросил все свои пагубные привычки, в этом ему сильно помог Брэдли Купер. Он мне сильно говорит, помог. Ну а сейчас что, Брэдли Купер, что? Говорит, на 7 лет тебя хватило. В общем, ребятам надо встретиться и все это обсудить. Желательно без алкоголя. В общем, да, друзья, вот Брэд Питт. И знаете, вот что сказать. А вы держитесь, а вы победите Брэда Питта. Вот, и не употребляйте никаких вредных напитков. Лучше что делать?
1: Да вообще ведите здоровый образ жизни.
2: Да, ведите здоровый образ жизни.
1: Занимайтесь спортом, конечно.
2: Это так здорово и так классно. Мы ведущие утреннего шоу «Активация». Я Сергей Рыжков и Маша Малина. Вас к этому призываем. Желаем всем классного четверга. До завтра.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин предложил учесть предложение статс-секретаря замминистра обороны России Анны Цивилевой по выделению целевых показателей для ветеранов СВО и их семей в госпрограммах, направленных на социальное и экономическое развитие. Накануне президент собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года. Правительство страны рассчитывает, что ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация на топливном рынке значительно улучшится, заявил в среду вице-премьер Александр Новак в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Новак признал ситуацию на топливном рынке напряженной. По его словам, правительство держит руку на пульсе, мониторит ситуацию с компаниями и регионами. Ежедневно остаются проблемы с логистикой топлива в России. Они решаются с каждым регионом в отдельности, отметил вице-премьер. При этом Россия начала импортировать топливо из других стран. Всероссийское антитеррористическое учение прошло в детсадах, школах и колледжах. Сотрудники отработали действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА, сообщили в Минпросвещение. Ключевыми задачами учения стали отработка алгоритмов действий в различных ситуациях, проверка систем оповещения, а также совершенствование информационного взаимодействия образовательных организаций с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. В регионы направлены методические рекомендации, которые позволяют психологически и организационно подготовить дошкольников к восприятию и усвоению учебного материала. Получить прибавку в весе рискуют люди, которые едят слишком много мучного и сладкого, пьют недостаточно воды, часто перекусывают, пребывают в стрессе и ведут сидячий образ жизни, рассказали в компании Сберздоровье. Ее аналитики провели исследование. Среди более чем 98 тысяч человек выяснили, что у 60% респондентов есть риск прибавки лишнего веса. Еще у 1,5% россиян риск появления ожирения оказался крайне высоким. В таких случаях лучше обратиться к специалисту, чтобы предупредить возникновение заболеваний, которые вызывают избыточный вес. А вот 38,5% респондентам проблемы не грозят. Их питание сбалансировано, они ведут активный образ жизни, подчеркнули аналитики. Компании также отметили рост числа пользователей, которые консультируются с ИИ-помощником по теме питания, контроля веса и заботы о себе. Курс доллара 85.13, курс евро 98.55. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Кларк Кент – молодой человек, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон и теперь задается вопросом – зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает – обладать сверхспособностями значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить? Саундтрек к фильму «Человек из стали».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области из-за гроз, ливней и сильного порывистого ветра возникли локальные технологические нарушения на электросетях. Новгородский филиал Россети «Северо-Запад» приведен на особый режим работы, мобилизованы все силы и средства. Тем временем специалисты напоминают о правилах безопасности. Ни в коем случае не приближайтесь к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, и не пытайтесь самостоятельно восстанавливать электросеть.

электроснабжения. Если вы заметили нарушение электроснабжения или повреждение энергообъектов, сообщите по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 800 220 0220. Для мобильных короткий номер 220. В Валдайском районе в рамках губернаторского проекта «Помощь рядом» прошла встреча для старшего поколения. В ДК «Темп» собрались сотни участников, чтобы совместить полезное с приятным, получить знания, потренировать практические навыки и окунуться в атмосферу творчества и движения. Эксперты рассказали о возможностях проекта «Активное долголетие» и дали рекомендации по сохранению здоровья, в том числе по профилактике возрастных заболеваний. Особый интерес вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники отрабатывали действия на практике под руководством тренера Российского Красного Креста. Гости увидели дефиле в традиционных новгородских костюмах, поучаствовали в спортивно-танцевальной разминке и попробовали себя в народных ремеслах. При этом внимание уделили и семьям. Для детей, имеющих ограничения по здоровью, подготовили отдельную развлекательную программу. Жители смогли получить квалифицированную помощь по широкому кругу вопросов, не выезжая в областной центр. Особое внимание уделили участникам СВО и их семьям. Консультации получили 8 бойцов и 19 их близких. Им рассказали о трудоустройстве, мерах господдержки и возможностях обучения. Параллельно прошел урок занятости для 50 школьников. Ребятам объяснили, как заключить целевой договор и устроиться на временную работу в свободное от учебы время. Также 15 граждан предпенсионного возраста узнали о программах обучения в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». С 20 по 23 августа не будет работать баня. Это связано с ремонтом водопроводной сети и промывкой, а также дезинфекцией городского водопровода. При этом душевые и сауны продолжают функционировать в обычном режиме, за исключением субботы. В соцсетях валдайцы жалуются на скопление хлама у контейнерных площадок. Из-за сильного ночного дождя отходы начали гнить. Горожане просят власти назвать сроки вывоза мусора. И последняя команда победителей регионального этапа «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории отправилась в Волгоград. На всероссийском финале встретятся 86 сильнейших команд страны. Ребятам предстоит показать сплоченность, выносливость и умение действовать как единый механизм. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Только саундтреки из кинофильмов и сериалов на Валдай-ФМ.
1: Английская аристократка получает в наследство огромное ранчо на севере австралийского материка. Перед началом Второй мировой войны она приезжает в имение, чтобы уберечь его от попыток английских скотоводов заполучить ранчо в свою собственность. Там с помощью погонщика скота Дровера ей предстоит перегнать 1500 голов скота в город Дарвин. Саундтрек к фильму «Австралия».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об отсутствии критических последствий от атак вооруженных сил Украины на российские заводы. По словам президента, экономическая динамика остается скромной, но позитивной. Рост ВВП составляет около 1%. За первое полугодие около 0,6%, во втором квартале 1,3%. На этом фоне глава государства указал на необходимость укрепления суверенитета России, повышения эффективности как в области обороны и безопасности, так и социально-экономической сфере. Владимир Путин поручил правительству принять специальную программу для восстановления атакованных логистических и складских помещений. Этот процесс должен проходить при поддержке властей, подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей для российской экономики. Президент подчеркнул, экономическую политику необходимо ориентировать на долгосрочные цели и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. В России официально началась оптовая торговля топливом экологического класса Евро-4, Евро-3, Евро-2 в российской классификации К2, К3, К4.

0: Ранее разрешена была торговля только топливом экологического класса не ниже Евро-5. Мера вынужденная действовать до 1 июля будущего года. Связано послабление требований с уменьшением выпуска бензина и дизеля из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников вооруженных сил Украины. За счет введения в оборот топлива ниже классом получится насытить внутренний рынок. Основные различия экологических классов топлива в содержании серы. Чем выше класс, тем меньше серы. Разница между Евро-5 и Евро-2 в 50 раз. 10 миллиграммов на килограмм и 500 миллиграммов на килограмм соответственно. Урожай зерна в России приблизился к 100 миллионам тонн. Таким образом, внутренняя потребность в зерновой продукции может быть полностью закрыта в ближайшие дни. Темпы уборочной кампании остаются хорошими и сейчас превышают показатели прошлого года. Сельхозпроизводители остаются в приоритете при обеспечении топливом. Если в отдельных регионах возникает локальная нехватка, Минэнерго вместе с компаниями перераспределяют необходимые объемы. Ранее Минсельхозы сообщили, уборочная кампания проходит в штатном режиме, несмотря на погодные сложности в некоторых регионах. Кроме того, экспортные поставки сельхозпродукции за текущих логистических ограничений начали переориентироваться на альтернативные направления. В числе новых маршрутов рассматриваются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные пути. В российские вузы подали документы около 1 миллиона 200 тысяч человек. В ходе приемной кампании 94% заявлений было направлено через сервис поступления в ВУЗ онлайн, что на 21% выше показателей прошлого года. Сложилась устойчивая позитивная тенденция. Абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления. Выросла популярность фундаментальной и прикладной физики. Количество заявлений по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в 2,5 раза. Также в 2 раза выросла популярность самолета и вертолетостроения. Почти в 2 раза увеличилось число заявлений по направлениям ядерные реакторы, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Более чем в 1,5 раза по направлению биоинженерия и биоинформатика. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лук.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Бенни и Джун, брат с сестрой. Бенни приятный молодой человек, он работает механиком, Джун же больная шизофренией, и за ней требуется постоянный присмотр, потому что она всегда хочет что-нибудь поджечь. Джун знакомится с Сэмом. Сэм обаятелен, но немножко странноват, и Джун к нему тянется. Они влюбляются друг в друга. Когда об этом узнает Бенни, это ему сильно не нравится. Саундтрек к фильму «Бенни и Джун».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области из-за гроз, ливней и сильного порывистого ветра возникли локальные технологические нарушения на электросетях. Новгородский филиал Россети «Северо-Запад» приведен на особый режим работы, мобилизованы все силы и средства. Тем временем специалисты напоминают о правилах безопасности. Ни в коем случае не приближайтесь к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, и не пытайтесь самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Если вы заметили нарушение электроснабжения или повреждение энергообъектов, сообщите по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 800 220 0. 220. Для мобильных короткий номер 220. В Валдайском районе в рамках губернаторского проекта «Помощь рядом» прошла встреча для старшего поколения. В ДК «Темп» собрались сотни участников, чтобы совместить полезное с приятным, получить знания, потренировать практические навыки и окунуться в атмосферу творчества и движения. Эксперты рассказали о возможностях проекта «Активное долголетие» и дали рекомендации по сохранению здоровья, в том числе по профилактике возрастных заболеваний. Особый интерес вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники отрабатывали действия на практике под руководством тренера Российского Красного Креста. Гости увидели дефиле в традиционных новгородских костюмах, поучаствовали в спортивно-танцевальной разминке и попробовали себя в народных ремеслах. При этом внимание уделили и семьям. Для детей, имеющих ограничения по здоровью, подготовили отдельную развлекательную программу. Жители смогли получить квалифицированную помощь по широкому кругу вопросов, не выезжая в областной центр. Особое внимание уделили участникам СВО и их семьям. Консультации получили 8 бойцов и 19 их близких. Им рассказали о трудоустройстве, мерах господдержки и возможностях обучения. Параллельно прошел урок занятости для 50 школ.

ребятам объяснили, как заключить целевой договор и устроиться на временную работу в свободное от учебы время. Также 15 граждан предпенсионного возраста узнали о программах обучения в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». С 20 по 23 августа не будет работать баня. Это связано с ремонтом водопроводной сети и промывкой, а также дезинфекцией городского водопровода. При этом душевые и сауны продолжают функционировать в обычном режиме, за исключением субботы. В соцсетях валдайцы жалуются на скопление хлама у контейнерных площадок. Из-за сильного ночного дождя отходы начали гнить. Горожане просят власти назвать сроки вывоза мусора. И последняя команда победителей регионального этапа «Зарницы 2.0» в старшей возрастной категории отправилась в Волгоград. На всероссийском финале встретятся 86 сильнейших команд страны. Ребятам предстоит показать сплоченность, выносливость и умение действовать как единый механизм. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Поиска. Надежда светит.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: На Валдай ФМ.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
3: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217-07-22-35.
6: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Валдай FM.
3: Валдай FM.
2: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История о великолепном картежнике, игроке в покер и, конечно, обаятельном мошеннике Бретти Маверике, о том, как он самоотверженно зарабатывает деньги для участия в чемпионате по игре в покер. Но не только он собирается принять участие в великом мошенничестве. Туда же стремится и обаятельная воровка Аннабель. Много приключений выпадает на их долю, пока им удается набрать по 25 тысяч долларов. А именно, такая сумма необходима для участия в игре. Саундтрек к фильму «Мэверик». Remember

Валдай FM.

0: Wachsen zum Hals aus. Zum Kotzen ist es.
1: Ja, erlauben Sie mir.
0: Ein schönes Lied, aber wenn das so oft hört.
2: Und klein nochmal.
3: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
4: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
5: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 726 украинских беспилотников над регионами России. Наши военные ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК в Киеве и области. В Киеве поражен склад, где хранились термобарические авиабомбы и боеприпасы для беспилотников типа «Баба-Яга». Также поражено сборочное предприятие украинской авиационной промышленности «Антонов». Оно производило беспилотники большой дальности Ан-196 «Лютый». Среди пораженных объектов логистический центр «Замлер Групп», где хранились товары двойного назначения, склад ГСМ «Бровары», склады с военным имуществом противника в портах Черноморск и Южный. Поражено предприятие «Файерпоинт», производившее компоненты для БПЛА и осуществлявшее сборку ускорителей для ракет «Фламинго». Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября, сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Первый подъем объясняется социальными причинами. Сейчас 17 миллионов школьников сядут за парты. Начнется, как выразился Онищенко, проэпидемичивание друг друга. Это естественный, закономерный подъем заболеваемости. Онищенко добавил, что в сентябре еще не будет фиксироваться заболеваемость гриппом. Однако россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Ранее зам директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что россиянам необходимо пройти вакцинацию от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать иммунитет. Мошенники начали взламывать домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов, пишет «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Программы-роботы сканируют сети компаний и домашних провайдеров в поисках открытых веб-панелей управления роутерами. Получив доступ с помощью стандартных или подобранных паролей, злоумышленники меняют адрес DNS-сервера. После ввода логина, пароля и кода из смс-ки на поддельный страницы мошенники получают контроль над аккаунтом. Для маскировки

0: Атаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. А еще мошенники в преддверии 1 сентября рассылают преподавателям вузов и колледжей фейковые ссылки на рабочие чаты, после перехода по которым на смартфон скачивается вредоносное программное обеспечение. Плавание, скандинавская ходьба, велосипед являются лучшими видами тренировок для безопасной прокачки сердца, рассказала кандидат биологических наук Виктория Щербакова. По ее словам, такие виды физнагрузки мягко тренируют сердечно-сосудистую систему, улучшают эластичность сосудов и помогают контролировать вес и давление. При этом силовые тренировки с большими весами требуют осторожности. При подъеме тяжести резко растут давление и нагрузка на сердце, а регулярно занятия без контроля могут привести к гипертрофии. Щербакова отметила, что особенно опасно задерживать дыхание на усилии. Высокоинтенсивные интервальные тренировки подходят только подготовленным людям и желательно под наблюдением специалиста. Курс доллара 85.13, курс евро 98.55. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Который согреет душу. В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: «1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна. За рулем бензовозов сидят попавшие в немецкий плен советские солдаты. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз, несмотря на все меры предосторожности немцев, не будет доставлен к месту назначения. Саундтрек к фильму «Единственная дорога».
2: Обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварно нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но чужих. Душа застыла, тело.

скалится позор в кривой усмешке. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками, покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли жизнь такой цены? Дорога не окончена, спокойно. И в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно. И рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе на гнили не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью, мы лучше верной смертью оживем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области из-за гроз, ливней и сильного порывистого ветра возникли локальные технологические нарушения на электросетях. Новгородский филиал Россети «Северо-Запад» приведен на особый режим работы, мобилизованы все силы и средства. Тем временем специалисты напоминают о правилах безопасности. Ни в коем случае не приближайтесь к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, и не пытайтесь самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Если вы заметили нарушение электроснабжения или повреждение энергообъектов, сообщите по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 800 220 0 220. Для мобильных короткий номер 220. В Валдайском районе в рамках губернаторского проекта «Помощь рядом» прошла встреча для старшего поколения. В ДК «Темп» собрались сотни участников, чтобы совместить полезное с приятным, получить знания, потренировать практические навыки и окунуться в атмосферу творчества и движения. Эксперты рассказали о возможностях проекта «Активное долголетие» и дали рекомендации по сохранению здоровья, в том числе по профилактике возрастных заболеваний. Особый интерес вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники отрабатывали действия на практике под руководством тренера Российского Красного Креста. Гости увидели дефиле в традиционных новгородских костюмах, поучаствовали в спортивно-танцевальной разминке и попробовали себя в народных ремеслах. При этом внимание уделили и семьям. Для детей, имеющих ограничения по здоровью, подготовили отдельную развлекательную программу. Жители смогли получить квалифицированную помощь по широкому кругу вопросов, не выезжая в областной центр. Особое внимание уделили участникам СВО и их семьям. Консультации получили 8 бойцов и 19 их близких. Им рассказали о трудоустройстве, мерах господдержки и возможностях обучения. Параллельно прошел урок занятости для 50 школьников. Ребятам объяснили, как заключить целевой договор и устроиться на временную работу в свободное от учебы время. Также 15 граждан предпенсионного возраста узнали о программах обучения в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». С 20 по 23 августа не будет работать баня. Это связано с ремонтом водопроводной сети и промывкой, а также дезинфекцией городского водопровода. При этом душевые и сауны продолжают функционировать в обычном режиме, за исключением субботы. В соцсетях валдайцы жалуются на скопление хлама у контейнерных площадок. Из-за сильного ночного дождя отходы начали гнить. Горожане просят власти назвать сроки вывоза мусора. И последняя команда победителей регионального этапа «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории отправилась в Волгоград. На всероссийском финале встретятся 86 сильнейших команд страны. Ребятам предстоит показать сплоченность, выносливость и умение действовать как единый механизм. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Программа
1: не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

Уже поздно, на улице идет дождь. Я стою у окна и жду маму. Она задерживается, но я все равно ее дождусь, потому что я ее очень люблю.

0: Бэдж.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанча, Марджанча, где ж

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Узнав о своей неименуемой кончине, богач Чарли Лейблан поручает смышленому студенту Джимми за хорошее вознаграждение испытать на верность его молодую жену Лили, чтобы решить, достойна ли она щедрого наследства. Симпатичный Джимми справляется с заданием, не подозревая, что у соблазненной Лили есть свои тайные цели. Вскоре он понимает, что ему будет не так-то просто получить приз в смертельной игре, в которую он столь опрометчиво ввязался. Саундтрек к фильму «Соблазнитель».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза в годовом выражении. Поставки в середине лета этого года составили 4 300 000 долларов, следует из данных таможенного управления страны. Заметную положительную динамику в годовом выражении продемонстрировал и ячмень. В июле Китай нарастил его закупки у России почти в четверо, до 12 миллионов долларов. Кроме того, более чем на треть выросли закупки кукурузы. Китай потратил на нее почти 17 миллионов долларов. Вдвое более заметными были поставки овса. Его импорт достиг отметки в 2 миллиона 100 тысяч долларов. Сотрудники ФСБ задержали 59-летнего жителя Крыма, передававшего Украине данные об объектах погранслужбы ФСБ на полуострове. По данным ФСБ, житель поселка Фарос инициативно установил контакт с представителем государственной погранслужбы Украины через мессенджер, передавал куратору сведения о местах дислокации объектов погрануправления ФСБ. Эти сведения в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсии. В ФСБ напомнили о неснижающейся активности спецслужб Украины в поиске в интернете, соцсетях и в мессенджерах потенциальных исполнителей противоправных деяний с целью нанесения ущерба безопасности нашей страны. Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание. ФСБ и Росгвардия ликвидировали канал незаконной добычи и продажи краснокнижных видов рыб в ДНР. Задержан местный житель. Он организовал незаконный отлов в акватории Азовского моря 8 особей русского осетра, а затем продажу пойманной рыбы и 6 килограммов черной икры. Оперативные материалы переданы в региональное отделение СКР. А на Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления и заведующей производством некоммерческой организации. Их обвиняют в незаконном обороте немаркированных рыбной продукции и икры на сумму более 11 миллионов рублей. Дело направлено в Усть-Камчатский райсуд. Здоровый образ жизни, правильное питание и прием необходимых витаминов помогут не впасть в осеннюю депрессию, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами, чтобы был нормальный сон, сказал он. Онищенко добавил, что сезонной депрессии особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. На общее состояние людей может влиять отсутствие отдыха. Курс доллара на сегодня 85.13, курс евро 98.55. Выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: мою.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «Тссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: 2, 3, 4, 5, 6, a la derecha.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Тридцатилетняя Галина умна, обаятельна и красива. Она работает реставратором в мастерской Ленинградского Екатерининского дворца. И, казалось бы, создана для любви, но настоящего чувства все нет и нет. Саундтрек к фильму о любви.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области из-за гроз, ливней и сильного порывистого ветра возникли локальные технологические нарушения на электросетях. Новгородский филиал Россети «Северо-Запад» приведен на особый режим работы, мобилизованы все силы и средства. Тем временем специалисты напоминают о правилах безопасности. Ни в коем случае не приближайтесь к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, и не пытайтесь самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Если вы заметили нарушение электроснабжения или повреждение энергообъектов, сообщите по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 800 220 0220. Для мобильных короткий номер 220. В Валдайском районе в рамках губернаторского проекта «Помощь рядом» прошла встреча для старшего поколения. В ДК «Темп» собрались сотни участников, чтобы совместить полезное с приятным, получить знания, потренировать практические навыки и окунуться в атмосферу творчества и движения. Эксперты рассказали о возможностях проекта «Активное долголетие» и дали рекомендации по сохранению здоровья, в том числе по профилактике возрастных заболеваний. Особый интерес вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники отрабатывали действия на практике под руководством тренера Российского Красного Креста. Гости увидели дефиле в традиционных новгородских костюмах, поучаствовали в спортивно-танцевальной разминке и попробовали себя в народных ремеслах. При этом внимание уделили и семьям. Для детей, имеющих ограничения по здоровью, подготовили отдельную развлекательную программу. Жители смогли получить квалифицированную помощь по широкому кругу вопросов, не выезжая в областной центр. Особое внимание уделили участникам СВО и их семьям. Консультации получили 8 бойцов и 19 их близких. Им рассказали о трудоустройстве, мерах господдержки и возможностях обучения. Параллельно прошел урок занятости для 50 школьников. Ребятам объяснили, как заключить целевой договор и устроиться на временную работу в свободное от учебы время. Также 15 граждан предпенсионного возраста узнали о программах обучения в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». С 20 по 23 августа не будет работать баня. Это связано с ремонтом водопроводной сети и промывкой, а также дезинфекцией городского водопровода. При этом душевые и сауны продолжают функционировать в обычном режиме, за исключением субботы. В соцсетях валдайцы жалуются на скопление хлама у контейнерных площадок. Из-за сильного ночного дождя отходы начали гнить. Горожане просят власти назвать сроки вывоза мусора. И последняя команда победителей регионального этапа «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории отправилась в Волгоград. На всероссийском финале встретятся 86 сильнейших команд страны. Ребятам предстоит показать сплоченность, выносливость и умение действовать как единый механизм. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Новая песня.
1: Новая песня.
0: На Валдай-ФМ.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: В последней отчаянной попытке остановить катастрофу мирового масштаба генетики осуществляют операцию по вживлению воспоминаний и умений погибшего оперативника ЦРУ в тело опасного заключенного с надеждой, что тот доведет до конца прерванную миссию агента. Саундтрек к фильму «Преступник».

0: Владимир Путин призвал применять индивидуальные меры поддержки к регионам с наиболее сложной финансовой ситуацией. В частности, речь идет об обеспечении ликвидности бюджетов и предоставлении среднесрочного финансирования, связанного с конкретными программами развития. Президент поручил правительству определить перечень таких субъектов федерации и разработать механизмы финансово-экономического оздоровления регионов на срок до 5 лет. Российский лидер подчеркнул, федеральные органы власти несут непосредственную ответственность за устойчивость региональных бюджетов. Ранее Владимир Путин заявил, повышение инвестиционной активности является основным условием экономического роста в стране. Власти помогут восстановить логистические складские мощности, поврежденные после атак вооруженных сил Украины. Глава государства поручил правительству принять соответствующую программу. Призывы бывшего министра обороны Украины к выборам в стране заставили усомниться в легитимности Зеленского не только жителей страны, но и киевских союзников в Вашингтоне. Как отмечают европейские СМИ, опубликованный видеоролик, в котором заявляется о кризисе управления на Украине и необходимости проведения президентских выборов, поскольку официальный срок полномочий нынешнего главы администрации истек еще 20 мая 2024 года, вызвало дополнительный скептицизм на Западе. Напомню, ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановили никакими ухищрениями. При этом глава государства указал, соглашение с Украиной стало бы документом исторического масштаба, и Россия обязательно найдет тех, кто подпишет его. Но также Владимир Путин отметил важность того, чтобы эти люди обязательно были легитимны. Темпы роста цен на вторичное жилье оказались в 5 раз выше, чем на первичное. Снижение ставок по ипотеке привело к оттоку спроса на рынке новостроек. Вторичка может активно дорожать, в том числе и на ожиданиях ужесточения условий семейной ипотеки. Сейчас льготные кредиты по программе доступны по ставке 6%, однако уже с 1 октября ее условия могут существенно измениться. Одно из обсуждаемых предложений – это привязка ставки по семейной ипотеке к числу детей. Семьи с одним ребенком могут начать чаще выбирать вторичный рынок, поскольку повышение ставки по семейной программе до 9% или 10% и выше уже не будет настолько сильно отличаться от рыночных условий. Главное преимущество готового жилья – это возможность пользоваться квартирой сразу, тогда как при покупке новостройки собственнику часто приходится ждать сдачи дома и дополнительно вкладывать деньги в ремонт. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в следующем году. Документом будут обновлены требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Отмечается, это призвано сделать такой транспорт более доступным и снизить риски ущерба как для водителей, так и окружающих. Особое внимание в стандарте уделено предотвращению пожаров. Документ закрепляет требования к аккумуляторным батареям и их зарядке, чтобы исключить случаи возгорания при хранении и эксплуатации устройств. Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года, который определяет требования к безопасности, классификацию такого транспорта и вводит ограничения по скорости. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии набирают бешеную популярность банки с необычными крышками. Они стилизованы под толстых котов, которые будто зарылись в сахарницу. Создается впечатление, что пушистики по самую голову сидят внутри банки и готовы выгрызти оттуда все содержимое. Такая посуда вызывает улыбку с первого взгляда. Покупатели используют ее для хранения чая, кофе или сладостей. Ведь даже обычные продукты можно хранить с юмором. В словенской столице Любляне прошел необычный турнир по волейболу на воде. Площадку установили прямо на реке Люблянице в самом центре города. Глубина воды здесь всего 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных стран. Всего в турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин из 15 стран. Такие соревнования впервые провели в 2019 году, а с 2023 года они получили официальный статус. Волейбол в воде выглядит необычно, но, судя по всему, становится все более популярным. В Гонконге владельцам собак впервые с 1994 года разрешили заходить с питомцами в кафе и рестораны. Раньше животные, кроме служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят или продают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение для таких посетителей. Некоторые рестораны уже оборудовали специальные зоны для гостей с питомцами. А в одном из заведений установили перегородки и очистители воздуха, а столики требуют бронировать заранее. По новым правилам собаки должны быть на поводке длиной не более 1,5 метра. Им запрещено сидеть на столах и есть из человеческой посуды. Кормить разрешено только заранее упакованным кормом из специальных мисок. Похоже, обед с собакой теперь официально разрешен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Который согреет душу. В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха. Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов. Время интриг и борьбы за власть. Устоит ли построенная Петром империя и ее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что могут дать России женщины на престоле? Саундтрек к кинофильму «Императрицы».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области из-за

0: губернаторского проекта «Помощь рядом» прошла встреча для старшего поколения. В ДК «Темп» собрались сотни участников, чтобы совместить полезное с приятным, получить знания, потренировать практические навыки и окунуться в атмосферу творчества и движения. Эксперты рассказали о возможностях проекта «Активное долголетие» и дали рекомендации по сохранению здоровья, в том числе по профилактике возрастных заболеваний. Особый интерес вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники отрабатывали действия на практике под руководством тренера Российского Красного Креста. Гости увидели дефиле в традиционных новгородских костюмах, поучаствовали в спортивно-танцевальной разминке и попробовали себя в народных ремеслах. При этом внимание уделили и семьям. Для детей, имеющих ограничения по здоровью, подготовили отдельную развлекательную программу. Жители смогли получить квалифицированную помощь по широкому кругу вопросов, не выезжая в областной центр. Особое внимание уделили участникам СВО и их семьям. Консультации получили 8 бойцов и 19 их близких. Им рассказали о трудоустройстве, мерах господдержки и возможностях обучения. Параллельно прошел урок занятости для 50 школьников. Ребятам объяснили, как заключить целевой договор и устроиться на временную работу в свободное от учебы время. Также 15 граждан предпенсионного возраста узнали о программах обучения в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». С 20 по 23 августа не будет работать баня. Это связано с ремонтом водопроводной сети и промывкой, а также дезинфекцией городского водопровода. При этом душевые и сауны продолжают функционировать в обычном режиме, за исключением субботы. В соцсетях валдайцы жалуются на скопление хлама у контейнерных площадок. Из-за сильного ночного дождя отходы начали гнить. Горожане просят власти назвать сроки вывоза мусора. И последняя команда победителей регионального этапа «Зарницы 2.0» в старшей возрастной категории отправилась в Волгоград. На всероссийском финале встретятся 86 сильнейших команд страны. Ребятам предстоит показать сплоченность, выносливость и умение действовать как единый механизм.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
2: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

в зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам уже лез Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал,

0: ты слышишь, Андрей?
1: Слышь.
0: Ну вставай, вставай, котик. Андрей. Ну не спи, Андрей.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области из-за гроз, ливней и сильного порывистого ветра возникли локальные технологические нарушения на электросетях. Новгородский филиал Россети «Северо-Запад» приведен на особый режим работы, мобилизованы все силы и средства. Тем временем специалисты напоминают о правилах безопасности. Ни в коем случае не приближайтесь к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, и не пытайтесь самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Если вы заметили нарушение электроснабжения или повреждение энергообъектов, сообщите по единому круглосуточному бесплатному телефону 8 800 220 0 220. Для мобильных короткий номер 220. В Валдайском районе в рамках губернаторского проекта «Помощь рядом» прошла встреча для старшего поколения. В ДКТМ собрались сотни участников, чтобы совместить полезное с приятным, получить знания, потренировать практические навыки и окунуться в атмосферу творчества и движения. Эксперты рассказали о возможностях проекта «Активное долголетие» и дали рекомендации по сохранению здоровья, в том числе по профилактике возрастных заболеваний. Особый интерес вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники отрабатывали действия на практике под руководством тренера Российского Красного Креста. Гости увидели дефиле в традиционных новгородских костюмах, поучаствовали в спортивно-танцевальной разминке и попробовали себя в народных ремеслах. При этом внимание уделили и семьям для детей.

20 по 23 августа не будет работать баня. Это связано с ремонтом водопроводной сети и промывкой, а также дезинфекцией городского водопровода. При этом душевые и сауны продолжают функционировать в обычном режиме, за исключением субботы. В соцсетях валдайцы жалуются на скопление хлама у контейнерных площадок. Из-за сильного ночного дождя отходы начали гнить. Горожане просят власти назвать сроки вывоза мусора. И последняя команда победителей регионального этапа «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории отправилась в Волгоград. На всероссийском финале встретятся 86 сильнейших команд страны. Ребятам предстоит показать сплоченность, выносливость и умение действовать как единый механизм. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 20.

Он грохнул так, последний шля привет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Ну а теперь, тем более, господа, идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по самому ось. Мы тоже делаем.

Лишний раз перекрещусь, не помешает. Лишний раз зайду к родителям своим. А любимой лишний раз скажу спасибо за тепло, что даришь ты мне от души.

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Ну а теперь, тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по самому ось.

И там по соседству мой свёкор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто зэка. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить

волк, одиночка. Я скалил клыки. Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

или просто ЗК. И фрейтор один тоже мать вспоминал, и среди черных осин все бочея шагал.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Дай FM.
1: Сейчас я достану.
2: Да вот так прям играй и все.
3: Мне кажется, надо потише микрофон сделать.
2: Нормально.
3: На ушах. Ты потише играй.
2: Вступать-то когда?
3: Сейчас.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.